0: На сцене президент России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
1: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
2: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
3: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
2: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
4: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
2: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на свои АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. Еще 3 недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
5: Я могу вас поздравить. 2 дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
2: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
6: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как делийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
7: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
2: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент в 4-й раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
8: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Достаточно при вашей поддержке. Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33%
2: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
1: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
9: Я думаю, здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов, территория Большая Российская Федерация, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущения единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб

0: городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну, или доуральская часть России, потому что, ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот вам, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
1: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
0: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять, какие квоты, значит, у кого просить, и регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связанность. То есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
1: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. А в чем тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набираете волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
0: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль, война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, в особенно в спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. Да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с Барской реки, плеча, с Барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете. Зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, я извиняюсь, Кириенко, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
1: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
0: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети — это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевал, что все-таки мы стремимся куда-то светлое социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован. Опять-таки, Путин

0: обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
1: И большие вопросы к тому, как они реализуются. Это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей, они-то вернутся туда через недельку, через две, и цену увидят? А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы и обратно отыграть?
0: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, Спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин, как Спаситель, снижает цены, и в принципе, это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет, и асфальт положит, и там какие-то дыры залатает, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам. У нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются. Да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио, дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы это ни звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
1: Ну, ты, к слову, о барских плечах и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну, и зачастую в контексте того, что вот именно вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которой они дополнительную поддержку направили. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефтеинфраструктуре и так далее?
0: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять, как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или введут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам осенних выборов, да, то есть все равно власть свои деньги вернет, потому что потом уже будет, как говорится, все равно. Выборы прошли, фанфары отзвучали, отсвистели, и фонари пожелтели, так что можно после этого и распрощаться с этим делом. Другое дело, что люди не сильно верят, потому как многие воспринимают это сугубо как подачку. Ну, условно говоря, поднимут там на 1-2 тысячи или какие-то единовременные выплаты, как обычно бывало там матерям, несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там 5, 10, 15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам, уже сейчас там обходится, как говорят эксперты, 500 миллиардов рублей, это же выпадающие все доходы, откуда-то нужно будет брать, ну, как обычно, их берут и отбирают у населения, плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
1: Ну, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма, летний сезон, самое время. Это, в частности, вот на этих выездных встречах в Горно-Алтайске обсуждал премьер Мишустин. И среди презентованных ему проектов развития так называемого патриотического туризма есть и меры привлечения ветеранов, так называемый в России СВО. А Россия и аннексированные территории при этом переживают воздушные атаки. Предположительно, после неудачной работы российского ПВО на пляже в Краснодарском крае упал беспилотник. И продолжаются массированные удары по логистике маркетплейса Wildberries. В общем, война все ярче проявляется как бы в довольно-таки бытовой жизни россиян. И подробнее об этом расскажем в нашем сюжете.
2: Кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канала «Тео Брейкинг».
3: Новая террористическая атака ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
2: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
4: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
2: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно отключают свет, а вместе с ним и подачу воды. Местные жители выстраиваются к полевым кухням за горячим питанием. Остается острой и проблема с нехваткой бензина. Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов в Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
5: К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
2: Как отмечает агентство, эта атака стала самой смертоносной на регион с начала войны. По данным Астра, целью ВСУ стал склад Wildberries. В это же время пострадал и склад маркетплейса под Петербургом. Пожар был настолько сильным, что для его тушения привлекли вертолет. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
6: Вот он. Склад,
2: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.
7: Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжелые переговоры. Плюс президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и так далее.
2: Владимир Путин ранее дал понять, что получил предложение о воздушном перемирии, но отказался. Кремль настаивает на полном контроле оккупированных территорий Украины.
1: тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, ну вот параллельно тем событиям, что мы упомянули в сюжете, растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левады-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти? Ну, вообще-то за месяц с небольшим до выборов.
0: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать, потому что противоядия против украинских дронов нет. А это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. А все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписал, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику «герои СВО», «воюем до конца», это «война за наше существование», ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то? За что идет эта война? Соответственно, если нету целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских, очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинку очень сочную, они показывают беспомощность российской военной машины, там, спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень-зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России, мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте, и зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждой подстанции, каждой там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, но это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах, да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки, алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут тебя заложить. Павлики Морозовые сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
1: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявленная 40-дневная операция, по сути, продолжится против России. Именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь. Есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, в чем заиться со взаимной стороны. И получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое...
1: Ну и по всей видимости, даже не узнает о предложении Зеленского. Руслан, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. В Праге прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
4: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
5: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
4: Тому, насправді, Європейське ППО зараз не готово.
5: Поэтому, на самом деле, Європейське ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
4: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
5: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
4: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
5: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
4: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
5: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны обнаружил и уничтожил не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
4: Пародии, те, що навантажує протиповітряну оборону.
3: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
4: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
5: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
4: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
5: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
3: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
4: Ну, справедливо, потому что не надо было достаточно допомоги Украине.
5: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
4: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
5: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
3: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
5: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
4: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
5: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
4: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
5: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
4: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
5: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
3: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
5: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
4: Разновидные системы, которые створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
5: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
3: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
4: 2003 год,
5: начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
3: 2003 год.
5: Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
4: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
5: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
4: Россия не может отримати за кордоном.
5: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
3: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
4: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
5: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорив о том, що Європі потрібно об'єднати усилия, тому що все происходящее – це оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
4: Украинским инженерам. Нам не надали ни томагавки.
5: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
4: Пенного послабления врага.
3: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
4: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
5: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
3: У них получится?
4: Я думаю, что если панцирь,
5: русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
3: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор?
4: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав би, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
5: Безусловно, тому що на самом деле я би сказав, що у нас зараз на більш високому рівні частний сектор. Тому що государство дозволило создавати компанії оборонного сектора, навіть іноді закриває глаза на якісь несогласовані правові норми. Но силам оборони требувалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны. И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
4: Запит на финансирование від сектору приватного і частково від державного.
3: Я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
4: Більше до частного сектора. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
5: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
4: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
5: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Вот. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
3: В конце... Я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
4: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
5: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
4: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
3: Але ще це не відбувалося.
4: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
5: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
4: Близко до Европы. Они проверяют реакцию.
3: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
5: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
4: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
9: Будущее России лучше, чем в Америке.
10: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
11: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
12: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Двое детей погибли в результате российской авиабомбардировки Сум. Число погибших при падении украинского беспилотника на пляж в Геленджике выросло до 7 человек. В ВСУ атаковали еще один склад маркетплейса Wildberries. Маркетплейс Озон переходит на хранение товаров на пунктах выдачи заказов. Иран заявил, что рассматривал возможность ударов по Украине после того, как его судно было атаковано украинскими беспилотниками в Каспийском море. Также сегодня.
1: Он строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка.
0: Исполнилось 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. В поселке Радушное под Кривым Рогом вчера состоялись похороны членов многодетной семьи Вороновых, погибших 30 июля, когда российская баллистическая ракета попала прямо в их дом. Среди погибших родители Артем и Елена Вороновы, а также их дети Марк, Азарий, Илай и Эмилия. Еще пятеро детей – Захария, Доминика, Виорика и Федерика и полуторагодовалый внук Артем – числятся пропавшими без вести. Их останки еще не удалось обнаружить и идентифицировать, сообщает издание «Некста». Вчера же при ударе российского беспилотника по автозаправочной станции под Кривым Рогом погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик. А сегодня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Погибли две девочки 5 и 10 лет. В результате российских ударов и обстрелов есть жертвы и в других украинских регионах. Херсонская областная полиция опубликовала видеозапись, на которой российский FPV-дрон преследует мужчину, торгующего на рынке в Херсоне. Мужчина выжил, но получил ранение и тяжелую контузию. Между тем, число погибших в результате падения украинского дрона на пляж рядом с Геленджиком в Краснодарском крае выросло до 7 человек. Пострадали, по последним данным, более 50. Главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков рассказал, что в травматологическом и хирургическом отделениях помощь была оказана 18 пострадавшим от обломков украинского БПЛА.
2: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минозрывной травмой. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры.
0: Власти Краснодарского края обвиняют Украину в целенаправленном ударе по пляжу, где находилось много людей. При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО в спонсорстве международного терроризма. По словам Захаровой, в центре Европы, цитата, «орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины». Конец цитаты. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают наиболее вероятной версию, согласно которой украинский беспилотник над Геленджиком был сбит мобильной группой ПВО, охраняющей местную базу отдыха, несмотря на то, что БПЛА летел в это время прямо над пляжем. Как я уже упоминал, в пользу этой версии говорит попавшее в социальные сети видео. На нем слышны выстрелы, затем они стихают, а беспилотник резко падает вниз и взрывается. Издание «Новая газета Европа» приводит свидетельство нескольких очевидцев, один из которых говорит, что не слышал никаких сигналов тревоги. В то же время вчера вечером в интервью агентству РБК одна из туристок сказала, что беспилотная опасность была объявлена еще в воскресенье ночью и не была с тех пор отменена. Тем не менее, люди, приехавшие на отдых, все равно пошли на пляж.
3: Оповещение о беспилотной опасности пришло еще вчера ночью, и оно не было отменено. Обычно, если объявление, да, идет о беспилотной опасности, мы там ждем, когда придет сообщение об ее отмене. Но отмены не было. Соответственно, утром, когда упал дрон, отмены беспилотной опасности тоже не было. Отмены тревоги не было. На пляже Геленджика вот сегодня, например, в течение дня несколько несколько раз звучали сирены. Я в том числе тоже покинула пляж именно по причине того, что начала звучать сирена. Но отдыхающие, знаете, некоторые, они, видимо, отдыхают на все деньги, поэтому не все реагируют на сигналы сирены.
0: Это был фрагмент эфира телеканала РБК. Как я уже упомянул, при падении беспилотника в Геленджике погибли трое детей. Среди раненых тоже есть дети. Однако ни Кремль, ни Владимир Путин к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» эту трагедию никак не комментировали. Вчера Путин был в Красноярске, где к его приезду неожиданно и очень резко подешевел бензин. Он принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который является флагманским проектом движения первых. Об этом говорится на сайте Кремля. В сообщениях российских телеканалов подчеркивалось, что появление Путина было якобы неожиданностью для присутствовавших в зале детей, встречавших его визгом и скандированием «Путин, Путин».
4: Мы проводим большую перемену.

0: Спасибо. Спасибо, ребята.
1: Я вчера вечером и сегодня утром бегло просмотрел вечерние новостные выпуски на российских телеканалах церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Телеканал «Россия-24» вчера вечером посвятил первые 8 минут, затем 3 минуты шел стандартный репортаж о якобы успехах российской армии на фронте и взятии никому неизвестных населенных пунктов. И только на 11-12 минуте было упомянуто о гибели людей в Геленджике. Утром федеральные каналы об этом уже не упоминали. Телеканал «Известия» привел заявление МИД России о спонсорстве НАТО терроризма, не поставив это заявление в контекст. Стоит ли говорить о том, что субботний взрыв в ресторане в центре Москвы, где погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, вообще исчез из повестки дня российских СМИ. За последние сутки не менее 5 человек погибли в результате удара украинских беспилотников по промышленной зоне в поселке Новоселки в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Там находятся сортировочные центры маркетплейса Wildberries. Еще один склад компании подвергся атаке в Ленинградской области. Там вспыхнул сильный пожар. Предприниматели жалуются на убытки, но призывают верить в облегчение.
2: 15-й склад. И вновь утро недоброе. Красный сбор. Уважаемые дорогие предприниматели, я знаю мой аккаунт. Многие подписаны, все ждут хороших новостей. Честно, я первым это жду. У нас разница с вами плюс 5 часов. Кстати, я в Китае сейчас, поэтому я впервые всех узнаю новости. Сразу смотрю свои остатки, сколько у меня там товара сгорело, и так далее, и так далее. Сложно нам, предпринимателям. Сложно. Никто бы в это не поверил 2-3 года назад, если бы сказали, что будут гореть склады на маркетплейсе Wildberries. Никто бы в это не поверил.
3: Дорогие друзья, дорогие предприниматели, я знаю, что тяжело вам, мне тоже тяжело, но воистину за каждой тягостью должно обязательно наступить очень сильное облегчение. Я в это верю.
1: Другой российский маркетплейс «Озон», опасаясь, что ударом подвергнутся его склады, стал переходить на хранение товаров прямо в пунктах выдачи заказов. Учитывая, что некоторые товары крупногабаритные, эти обычно небольшие помещения часто оказываются для хранения товаров крайне неудобными. Вот свидетельство еще одной предпринимательницы.
4: Сегодня пошла в «Озон», где можно отправлять посылку на «Авито». Захожу, не понимаю, что происходит, у них там какой-то полный дурдом. И я говорю: ребята, вы переезжаете или что, вообще работаете, можно отправить посылку или нет? Да, конечно, проходите. У нас просто из-за того, что взрывают склады «Вайверис», «Озоны», мы решили, точнее, руководство решило, что все теперь будут хранить.

0: комментариев сеть «Красное и белое» пока не давала. Массовые удары по складам маркетплейсов в России – это дело последних 3 недель, даже меньше. До этого целями атак были в основном предприятия топливного комплекса России. Как пишет агентство Bloomberg, средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3 миллиона 600 тысяч баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет, с мая 2002 года. В то же время, по данным Росстата, по промышленному производству в июне, то оно выросло на 0,6% в годовом выражении после майского спада на 0,7%. Данные оказались лучше консенсус прогноза, опрошенных Интерфаксом аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя на 0,1% из-за драматического падения нефтепереработки после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Подробнее о том, как это получилось, наш экономический обозреватель Максим Блант.
1: Производство кокса и нефтепродуктов, их Росстат считает вместе, действительно упало в июне на 21,7% к июню 2025 года, что вынудило российские нефтяные компании сократить добычу. В результате добывающие отрасли в годовом выражении продемонстрировали спад на 2,4%. Значительную роль в том, что данные оказались относительно неплохими, сыграл пресловутый календарный фактор. Рабочих дней в июне 26 года было на 2 больше, чем в июне 25-го. С учетом этого календарного фактора Росстат рапортует о росте на 0,1%, а аналитики проправительственного центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о спаде на 1,2%. Помимо календарного фактора, обеспечили относительно неплохую статистику привычные отрасли. Производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, то есть беспилотники и ракеты, прибавило в годовом выражении 38%. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где тоже доля военного заказа, преобладает. Произведено на 28% больше. На 14% за год выросло производство, тоже в основном военное, электронных и оптических изделий. На 13% готовых металлических изделий, то есть бомб и боеприпасов. Аналитики Центра макроэкономического анализа описывают ситуацию следующим образом, цитирую. За общей, относительно спокойной картиной скрывается неблагоприятная ситуация с динамикой выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности. Июньский объем производства здесь составил 97,9% от уровня годовой давности и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года. Конец цитаты. Итак, гражданский сектор экономики второй год подряд снижается. Структурная деформация усиливается. А результат более чем красноречиво проявляется на состоянии федерального бюджета. Через него средства от пребывающего в двухлетней рецессии гражданского сектора перераспределяются в пользу продолжающего расти, а значит и требовать все больше денег на свое содержание, военно-промышленного комплекса. И почти 6-триллионная бюджетная дыра первого полугодия говорит о том, что перераспределять уже практически нечего.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи заявил в интервью иранскому телевидению, что иранская армия готовилась нанести удары по 3 целям в Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. Однако Тегеран решил отказаться от этих ударов после того, как Киев принес извинения. «Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Мы уже подготовили удары по 3 объектам в Украине, но после того, как они сказали, что это была ошибка, мы отказались от этого. Мы действительно не стремимся к эскалации войны и не хотим развязывать новый конфликт». Это был старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи. Ризаи также отметил, что Украина в каком-то виде должна будет компенсировать нанесенный Ирану ущерб. Киев пока это заявление никак не комментировал. Издание «Украинская правда» напоминает, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о, цитата, «очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря», упомянув также о судах, которые были задействованы при транспортировке военных грузов из Ирана. Комментируя угрозы Ирана ответить на эти

0: удары, Зеленский тогда сказал, что Иран и Северная Корея уже атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Однако 28 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и заверил в желании Украины избежать эскалации, пишет «Украинская правда». Ни на один день не утихают споры о том, пойдет ли Кремль в сложившихся условиях на фронте и внутри России на такую непопулярную меру, как новая мобилизация в армию. Большинство аналитиков сходится в том, что если такая мобилизация будет объявлена, то только после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные и муниципальные органы российской власти. В принципе, боевая подготовка мобилизованных должна занимать несколько месяцев. Означает ли это, что они появятся на фронте только в конце зимы или весной будущего года? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Игаль Левин.
1: Ну, в прошлой мобилизации там где через месяц были первые. Ну, то есть Россия почти не готовит солдат. По-хорошему, да, месяцы, но мы вполне можем увидеть уже через месяц, ну, то есть первых солдат. Как это было, кстати, с той мобилизацией тогда. Поэтому можно отчитывать уже там, ну, буквально с первого месяца. По-любому будет непросто Украине, потому что масса определяет, масса решает, масса — это очень важно. Другое дело, что очень низкое качество этих солдат и низкий уровень подготовки. Давление. Вы понимаете, что такое давление на фронте, даже когда у вас не удается? Вот вы не можете проводить ротацию своих подразделений. Ну, я про Украину говорю. Почему? У вас не хватает своих солдат, людей. Проблема Украины — это как раз кадры в широком смысле. Если говорить конкретно про пехоту, то это живая сила. Хвостом тянется эта проблема уже не первый год за Украиной. Она порождает другие проблемы. Опять же, почему не проводится ротация? Не потому что злые командиры, потому что просто некому. Почему не хватает, допустим, толковых офицеров? Потому что офицеры берутся из солдат, и должны учиться, должны обучаться, должно быть много. Чем больше у вас людей вообще, у вас больше выборка. Из условных 10 тысяч человек у вас будет больше шансов получить толковых офицеров, чем из 1000 человек, ну, допустим. Любые проблемы, какие бы вы ни увидели, в конечном итоге они сводятся к тому, что у вас мало живой силы. Когда у врага много живой силы, даже если она плохо подготовлена и даже плохо экипирована, ну, допустим, она просто обеспечивает то, что называется boots on the ground, вот обеспечивает у вас контроль над местностью, контроль над возможностями ротации, возможности, опять же, насыщать тылы, насыщать слабые участки, насыщать второстепенные участки, где вы не можете никак реализовать свои задумки. Ну, если вы хотите реализовать задумку, да, вы не в лоб действуете, а на второстепенных участках, ну, а как вы будете это делать, если на всех второстепенных участках у них тоже много людей? То есть глобально, да, это проблема, это большая проблема. Вот. Я надеюсь, что в Киеве это прекрасно понимают, и уже сейчас, ну, как сейчас, даже не вчера, да позавчера надо было как бы все делать, но это как бы уже у них там, это на их совести.
0: Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил вчера о планах ввести юридические соглашения между российскими федерациями спорта и спортсменами. По замыслу Дегтярева, в случае решения сменить спортивное гражданство, спортсмены должны будут выплачивать компенсации за деньги, потраченные на их подготовку. По словам Дегтярева, эти затраты составляют до 1,5 миллиона рублей в год. Дегтярев подчеркнул, что выступает против смены спортивного гражданства российскими спортсменами и призывает всех выступать под флагом, цитата, «великой спортивной державы Россия». А на фоне продолжающейся войны России против Украины Совет Международной Федерации Хоккея на прошлой неделе не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира по хоккею 2027 года. Последний раз российская сборная играла на таком чемпионате в 2021 году. Согласно сообщению Совета Международной Федерации Хоккея, решение было принято, цитата, «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта». Речь идет о чемпионатах мира среди мужчин, юниорском первенстве, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске российской сборной к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре этого года. Аналогичное решение Совет Международной Федерации Хоккея принял и в отношении белорусских хоккеистов. Спорт и война, спорт и политика, спорт и тоталитарное государство – темы, напомнившие мне о том, что 90 лет назад в Берлине проходили Олимпийские игры. Они, по замыслу Адольфа Гитлера, должны были продемонстрировать превосходство арийской расы. Олимпиада проходила на стадионе, который в 2004 году был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии 2006 года. О истории Берлинского Олимпийского стадиона, а заодно и об истории Берлинской Олимпиады, наш корреспондент Юрий Векслер.

0: это уже второй олимпийский стадион на этом месте. Первый строился еще кайзером Вильгельмом II для Олимпиады 1916 года. Но началась Первая мировая война. В 1931 году Олимпийский комитет избрал Берлин местом проведения игр 1936 года. В промежутке к власти в Германии пришли нацисты, и по их заказу сын архитектора первого стадиона, Вернер Марх, на месте старого стадиона, который решили снести, спроектировал и построил новый, сохранившийся до наших дней. Говорили, что представленный проект разочаровал фюрера, так как был слишком ажурным и недостаточно монументальным. Этот изъян исправил за одну ночь Шпеер, придумав, как одеть стадион Марха в камень. И вот летом 1936 года Берлин принимал Олимпиаду. Проводя игры, нацисты преследовали пропагандистские цели – убедить мировое общественное мнение в миролюбии Германии и, в частности, в том, что слухи о преследованиях евреев изрядно преувеличены. Но еще более Гитлеру и его соратникам хотелось продемонстрировать превосходство арийской расы. Первую задачу удалось решить на тот момент полностью, вторую – почти. Помешал американский чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс, выигравший 4 золотые медали и установивший несколько мировых рекордов. Далее была война, на которой погиб соперник Оуэнса в прыжках в длину и, несмотря ни на что, друг – немец Луц Лонг. В последние дни войны по призыву Гитлера город вышли оборонять подростки из Гитлерюгенда. 2000 из них погибли, но многие спаслись, прячась в катакомбах на территории Олимпийского комплекса. Тема политизации спорта по-социалистически заслуживает особого разговора. Скажу на этом месте только, что за поражение в финале футболисты Венгрии были по приказу верного ученика Сталина Ракоши отправлены в лагеря. 1978 год. Спустя 42 года после своего триумфа Берлин и стадион посетил легендарный Джесси Оуэнс.
1: It's a great feeling.
0: Это сильное ощущение и переживание быть здесь снова, но еще более радостное впечатление видеть множество детей и тех, кто тогда, в 1936 году, были детьми. Во время церемонии нового открытия Берлинского стадиона, в котором принимали участие несколько олимпийских чемпионов разных лет и даже бронзовая медалистка Берлинской олимпиады по прыжкам в высоту, 90-летняя Эльфриде Каун, был зажжен огонь в старой олимпийской чаше. И зажигали его внучки Джесси Оуэнса и Луца Лонга.
2: Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Добавлю, что упомянутый им немецкий спортсмен Луц Лонг на олимпийских соревнованиях в прыжках в длину в 1936 году в Берлине шепнул уже дважды заступившему в квалификации Джесси Оуэнсу, чтобы тот при прыжке отталкивался чуть раньше. Оуэнс последовал этому совету, прошел квалификацию, а потом и выиграл в финале. Луц Лонг занял второе место и на пьедестале на глазах Гитлера поздравлял темнокожего американца. Возможно, именно это, а также дружба с Джесси Оуэнсом стоили ему отправки на фронт, где Луц Лонг погиб. Соревнования по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Берлине состоялись день в день ровно 90 лет назад, 4 августа 1936 года. А ровно 125 лет назад родился легендарный американский джазовый певец и музыкант Луи Армстронг, который рассказывал, что первую трубу, точнее не трубу, первый духовой инструмент, сигнал-рожок за $5 ему помогла купить семья еврейских иммигрантов из Литвы, почувствовавшая в маленьком Луи любовь к музыке. Оставляю вас с музыкой Армстронга и коротким рассказом о нем ведущего программы «Радио Свобода. 49 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Архивная запись «Радио Свобода» 2015 года.

Ни у кого не было такой объемности в крайнем верхнем, среднем и низком регистрах такого мощного звука, как у Луи Армстронга. «Это не у тебя труба», – имел обыкновение говорить Кинг Оливер, – «а ты у трубы». Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения и его поколения со временем угасало. Лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. В связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни, утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения их гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких и мускулатуры. Луи Армстронг не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. По достоинству оценить все, созданное Армстронгом, может лишь тот, кто досконально знает его старые записи. Далеко не всякому известно, что большинство ставших привычными для любителей джаза фраз заимствовано у Луи. Музыкальный язык Армстронга так широко вошел в обиход джаза, что многие музыканты теперь пользуются им, порой даже не подозревая о первоисточнике. Ударник Джин Круппа с полным основанием сказал, каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи и сделал первым.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и других популярных платформах подкастов. Так что подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы обсудим тему «Синдром империи», о распадающихся границах роли личности в истории и арабской ментальности. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
2: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. По-моему, же Сталин в Украине подарил эти земли. Но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе. Но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация. Вот,
0: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три. Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так, ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда, да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят
1: да,
0: некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который, знают ли все наши слушатели или нет, но первые два тома моей истории ему посвящены, там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. И Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
0: Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил. Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно...
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Вот, но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17-го года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя и народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17-м году благодаря большевикам.
0: Вот правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18-м году, она и до сих пор живет в нас?
1: Не, совсем не так.
0: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито.
1: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
0: то есть, а что тогда сегодня?
1: А сколько
0: сегодня
1: было восстаний?
0: Еще хуже ситуация.
1: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
3: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и о диктаторах, эксплуатирующих эти настроения в обществе.
0: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
1: Да. 30-е
0: Вся
1: годы,
0: история самоистребления.
1: 30-е годы, если, так сказать, интересуют наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну. Это еще 12 миллионов.
0: И сегодня то же самое истребление, когда да. одна часть русскоязычного населения убивает другую часть да. русскоязычного населения и украинского.
1: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. Которым тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
0: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
1: мы с родителями... Ну и Александр II, в конце концов, даже
0: да,
1: до революции.
0: Я беру последнюю столетнюю историю.
1: Советский период,
0: да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
1: Ну, понимаете, с Лехом Валенцией история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция, сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
0: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
1: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
0: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
1: Разумеется.
0: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехой Валенсой быть Алексей Навальный?
1: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
0: Он снизу.
1: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенсы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И так же точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
0: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
1: Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
0: Вот мы ждем своего Леха Валенсу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
1: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
0: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
1: Нет.
0: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Вот, потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношения там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время. Пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет.
1: Потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь. А для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю. А другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин. Вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повел Путина.
0: Знаете, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
0: это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком. Или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми. Некоторые хотят, чтобы их считали великими.
0: Не только своими, но и чужими тоже.
1: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. Конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года, в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.

Это был свободный разговор. Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме имперских комплексов и психологии диктаторов во второй части нашей программы ровно через неделю. Всего доброго!

0: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без игры.
2: Женю Радиос.

0: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
1: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
0: Реальный выбор на выборах – либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
2: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию. Вы можете за него голосовать.
3: Я призываю становиться независимыми наблюдателями. Смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
1: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
4: А ты помолчи, это не перебивай. Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери.
1: И кто против?
5: Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. «Я бы даже не назвал яблоко партии. Это не более чем ячейка», заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
6: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
7: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
8: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
7: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков партии связали с накрутками.
9: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
7: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
6: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
7: В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы «Елки» и группы «Айова» «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
10: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. яблоко.
7: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
11: В каждой партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
7: Или делают собственные политические заявления.
3: Голосовать за партию «Яблоко» — это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
12: Не голосуйте за «Яблоко», оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите, господа блогеры, политические, либеральные?
2: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за яблоко, они несовершеннолетние, голосовать не могут.
7: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
5: Ну, господин Дованков со товарищем еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов «Яблоко». Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии «Яблоко», спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу, или все-таки она исходит от самой партии?
13: На этих выборах только «Яблоко» выступает за мир. Поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только «Яблоко». Поэтому агитация за «Яблоко» в интернете – это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
5: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый день, здравствуйте.
5: В чем, на ваш взгляд, вот этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал, даже партия «Яблоко» прямо сейчас?
14: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, вводится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть на самом деле сам по себе думский политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова. Там «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейских мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
15: Я прекрасно понимаю ваш скепсис, простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, ну и, я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодело ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
14: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетени. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Есть, я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контрольную ситуацию в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за Яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за Яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые да, господином Кириенко, если будет у Яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо Яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, Яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили Яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за Яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
15: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
14: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, в Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все. Больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он три раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть, чтобы не позволить Яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. будьте любезны, пожалуйста, мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся, у них есть право на демонстрацию,
15: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим, как вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся.

0: внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат, Журавлев, вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
1: Россия, Путин, победа!
2: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии неголосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
3: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был.
2: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам участия антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
4: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
5: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
6: Молодец.
5: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
6: О, номер два.
5: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
2: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
7: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
2: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
0: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
8: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вам...
9: У нас человек, который на передовую неделю...
8: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все, это, засуньте нахер эту курочку, понятно? Поэтому
9: работает.
8: Мне, не надо предъявлять таких, что вы там, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
9: Смотрите.
8: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
9: Не участвовал.
8: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
9: Не... Милонов же участвовал.
8: Я еще раз говорю.
9: Тогда... Орден мужества, герой.
8: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть, и меня не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
9: Смотрите.
8: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
9: Иди сам туда.
0: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблока»

0: и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
1: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надеждин. Вот в Кремле сочли, что Надеждин представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящаяся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
0: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» — это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное — это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивание одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала, и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров. Насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один. О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно... Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как... заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: Расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну, не то чтобы там снимает кино, и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
6: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то. не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. И ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой. Есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу. Может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов. Мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
5: Да, не будем об этом говорить.
6: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
5: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили очень много где. Очень Грузия, Армения, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
6: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
5: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно очевиден.
6: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты и в России.
5: Супер.
6: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
5: Спасибо большое.
4: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибреал.орг и севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Каким вам представляется будущее России?
12: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
13: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
14: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
15: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществляются. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять российской угрозе?
0: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места – это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться, в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств – Финляндия, три страны Балтии и Польша – вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания. Агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны – одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
3: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
4: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спруц.
2: Yes, Sergey, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война? Накрутка этой угрозы? Или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать.

0: всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны... Ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район. Там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Уваловский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот Восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности, в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия

0: России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, Skype, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
0: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
0: Нарвской народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангарда. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что это так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год. Устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Но в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так,
1: сущность. Да, принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, как буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности. Язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией. При этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди, да, люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны?
0: Нет.
1: Они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений по своему опыту. Да. Я знаю частичные жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Ну, в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лобильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что, ну, это как бы подтверждает, Сергей, твой

0: да, будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: В русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Зуму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен, готовы. Как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группы. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события там 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь. И показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку. И говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, но это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил, много раз в Польшу и из Польши. Здесь потребуются силы.

0: Определенно, если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходят из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Суалском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но не, ну, такая стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантии безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если здесь хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера со своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь, с 2015 года, находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, у меня сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 17 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву и Киевской области. Силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
0: Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1.5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны.
2: Была доповедь СБУ.
0: Был доклад СБУ. Согласованы новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей

0: сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
1: Ви зацитували, що умовно це було
2: то, що було процитировано, по його словам, це був условний приказ, зв'язаний з розлічением свої чужі, тому що росіяни переодіваються в українську форму і іноді можуть кричати «Слава Україні». Так він об'яснив ту частину записи, яка касається фрази «Все, що движеться, це противник». З одної сторони, це логічно, но не логічно, якщо речь йде о дезертирах або відступаючих. Тобто, якщо це не дезертири і не відступаючі, тоді виникає вопрос. Він фактично говорить напряму, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания. Поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
1: Не все обвинения.
0: Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии». По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке известной в Украине блогерши Марии Барабаш о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческий и продюсерский факультеты институтов, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
3: Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мною объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы, люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
0: Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
4: Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов — это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей. Нет. Я думаю, нет.
0: В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
5: Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. И плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы, безусловно. Люди могут по-разному относиться к тем и другим вещам. Но есть, во-первых, такие события, которые требуют какого-то единства от народа. Это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенные Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, тот водораздел, когда мы вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Вы как считаете?
0: А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
6: Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территории свободы, и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание, там, и так далее. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до прихода, к сожалению, Нершего Горбачева, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России

0: так и для бытования, существования искусства в целом, это отсутствие этой свободы, это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения. И студент может ее принять, он может с ней согласиться. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
1: Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей. Сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.
2: Так называемые кувшины, архитектурный комплекс в центре старого Тбилиси на площади Европы, должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл кувшины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то кувшины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
3: Нет, нельзя их демонтировать.
4: Почему, как думаете?
3: Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
4: Почему? Не нравится этот объект?
3: Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше. И, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали. Так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
2: Кувшины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. Менялась и концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее. Но ни один

0: Из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кувшинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса «Фуксосом». Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кувшины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
0: Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавазов, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксоса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кувшинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
2: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
6: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
8: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала Truth Hounds документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств Truth Hounds начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных, полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: Звісно, обстріли є і продовжуються щодня і великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, небронированные, такие и иные.
3: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
3: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? Краматорска. И что это вообще за человек?
2: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ. И с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
3: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
2: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее, является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти 0,5 тонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты. Одна из них упала в пригороде Краматорска, в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
3: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть серед.
2: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших. Там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Эриа Лонж» погибли 13 человек. Из них только 2 военные. Более 60 человек были ранены. Большинство — гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях. Об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадало, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия? Как будут происходить наказания виновных? Планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Ну, мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
2: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах, в случае наличия подозрения в совершении военного преступления, приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобыря, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
3: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
2: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела, собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Truth Hounds занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
3: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: Це був дуже такий яскравий зразок того, як діє російська пропаганда.
2: Це був яркий примір того, як діє російська пропаганда. Вона завжди стремиться обелить Росію і перенести відповідальність за произошедшее на пострадавшую сторону. Ми ж прекрасно знаємо, що все почалось з того, що Росія вторглась на територію України, совершила акт агресії. І, в принципі, відповідальність за всі обстріли, ранення і смерті лежать на ній. Наративи російської пропаганди завжди такові, що якщо б рядом не було українських солдат, люди остались би живі. Таким образом, насаждається враждебність в українському обществі, розкол між гражданським населенням і воєнними. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
1: Дуже велика кількість цивільних.
3: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
4: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И, если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требование, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей в Демократической Республике Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение, и там был задержан. Мы поэтому можем вести против него дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезны, попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого нашим делом Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или сирийских командиров. Было довольно известное дело в городе Кобленц, где несколько сирийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но, учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
3: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
4: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
0: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
10: Будущее России лучше, чем в Америке.
11: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
12: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
13: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
14: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
15: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
14: Реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер 2.
16: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию. Вы можете за него голосовать.
17: Я призываю становиться независимыми наблюдателями. Смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
15: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
18: А ты помолчи, я не перебивай. Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери.
15: И кто против?
19: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я бы даже не назвал «Яблоко» партией. Это не более чем ячейка, заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
20: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
21: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
22: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
21: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков партии связали с накрутками.
1: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
21: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
20: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за Яблоко.
21: В соцсетях Яблоко выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы Ёлки и группы Айова «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
2: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. Яблоко.
21: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
10: Для партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
21: Или делают собственные политические заявления.
23: Голосовать за партию Яблоко. Это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
24: Не голосуйте за Яблоко, оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите, господа блогеры, политические, либеральные?
16: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за Яблоко, они несовершеннолетние, голосовать не могут.
21: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». Атлас выборов резюмирует. Правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
19: Господин Таванков со товарищи еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов Яблока. Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии Яблоко, спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу или все-таки она исходит от самой партии?
25: На этих выборах только Яблоко выступает за мир, поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже 5-й год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только Яблоко. Поэтому агитация за Яблоко в интернете – это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
19: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
26: Добрый день, здравствуйте.
19: В чем, на ваш взгляд, этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал, даже партия Яблоко прямо сейчас?
26: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, Яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только. Он измеряется там десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там, «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский политический актор является, по значимости, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова. Там, «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейски мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
0: Я прекрасно понимаю ваш скепсис. Простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, но и, я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодел ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
26: Пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но Эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе, это тест на контроль над ситуацией в регионах. И, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились с задачей. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из многих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые там, господином Кириенко, если будет у яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
0: Запомним этот прогноз. Но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы. И вот как раз-таки именно на федеральном уровне у «Яблока» возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от «Яблока» вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
26: Да, конечно. Но опять же... сухой функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, в Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он три раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть. Чтобы не позволить «Яблоку» вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста. Мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся. У них есть право на демонстрацию.
0: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим. Вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу «Яблоко» игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат Журавлев вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблока». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
3: Россия, Путин, победа!
4: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии не голосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
7: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения.

0: текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы, в принципе, снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
1: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
0: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
2: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
3: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вы...
4: У нас человек, который на передовую неделю...
3: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все, это, засуньте нахер эту курочку,
4: это
3: понятно?
4: Так это
3: поэтому
4: работает.
3: Мне, не надо предъявлять таких, так что вы там, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
4: Смотрите.
3: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
4: Не участвовал.
3: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
4: Не... Милонов же участвовал.
3: Я еще раз говорю.
4: Тогда... Орден мужества, герой.
3: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть, и меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
4: Смотрите.
3: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты нахер.
4: Иди сам туда.
2: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
5: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7%. 2,3%, 2,9%. Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная будут говорить, Россия

0: российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящееся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
1: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» — это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное — это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Денис с Лизой.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно. Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно, И когда я смотрю на это из зала, ну, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну, вот не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
6: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
5: Да, это не будем об этом говорить.
6: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
5: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
6: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
5: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
6: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
5: Супер.
6: Спасибо, хорошего вам у вас спектакля.
5: Спасибо большое.
4: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
12: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
13: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
14: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение». Чехословацкая операция войск Варшавского договора в августе 68-го. Часть 2. Эфир 17 августа 98-го года.
1: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Влтава, 666.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, poslové noci, která do zad bodá dýku.
3: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
2: Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше никогда не забудем. Никогда не забудем.
1: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть 2. Влтава, 666.
4: У микрофона
5: Джованни Бенци
4: и Елена Коломиченко.
5: Европа. Соперник или союзник для России? Удается ли диалог между Востоком и Западом после падения железного занавеса?
4: Общие проблемы, общие ценности и общие интересы от Атлантики до Урала, вернее, от Лиссабона до Владивостока.
5: Об этом мы говорим в программе «Континент Европа».
4: Слушайте нас на волнах Радио Свобода. Понедельник в 19.10 и суббота в 14.10 с повторениями в течение недели.
5: Время московское.

0: «Радио Свобода», у микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода. Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21 час 10 минут и повторяется в час 10 в ночь на среду, в 9.10 утра и 15.10. Время московское.
1: Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава 666.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
1: Чехи по своему национальному характеру, так, по истории, они мягкие, но всякая мягкость ведь тоже, она до определенного предела. Вот любого иностранного солдата на свою территорию он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Наздар, Наздар», то когда мы входили 21 августа, «Наздар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
2: Генералу армии Александру Михайловичу Майорову сейчас 77 лет. Его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68 года генерал Майоров командовал 38-й армией. Она участвовала во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени.
1: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены политбюро, вы решите политически. Вводить, не вводить. А мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».

0: Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал-майоров получил по радиосвязи сигнал «Вултава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Такие же приказы получили командующий 1-й танковой армией генерал Кожанов и 20-й общевойсковой генерал Величко. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии. А через сутки все было кончено. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Вултава 666.
1: Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане, в последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
2: Из донесений командующего Центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 1968 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армией, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Рассуждение президента о войнах. «Я не верю, что будет мировая война. Локальные войны могут быть. В них мы будем вместе с советской армией». Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.

Заявление президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. История осудит эту оккупацию. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.

0: рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, да, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить, из чего будете жить, что я от вас возьму. Неужели просто это нормальные связи между государствами? И вдруг 21 августа вся страна, да, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни и тысячи солдат не в наших формах.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
3: Милан Кундера, фрагмент из книги «Невыносимая легкость бытия». Все предшествующие преступления Русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Вторжение в Чехословакию в 68 году целиком отснято на фото и кинопленку и хранится во многих архивах мира. Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что еще можно совершить – сохранить для далекого будущего образ насилия. Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах. На них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах с бешеной скоростью, носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных и сголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории.
0: Радио «Свобода», вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Височанский чрезвычайный съезд. Это был ответ на вступление. Обратились к народам, да, и сказали: нет, мы не согласны с такой политикой. Мы суверенный народ, суверенное государство. Мы хотим сохранить эти дружественные связи. Но дружественные связи, а не рабство, политическое рабство. Вот это мы сказали. А избрали новые органы. А поскольку наши были заключены, арестованы, Дубчек, Кригл и другие, это было приблизительно 7-8 человек, увезли их на территории ту Польши, ту Украины, вот, говорит: нет, мы не будем говорить с вами до тех пор, поскольку они не вернутся. И тогда их взяли и увезли в Москву на так называемые переговоры, и там просто диктовали, как должно быть. Нет, мы не согласны с таким решением вопроса. Войска вы должны увезти, вернуть всех, которые арестовали. Вот, а потом мы можем говорить о том, что будет завтра.
3: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Руководители страны были вывезены русской армией как преступники. Никто не знал, где они. Все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которыми потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчик вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного, от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно. Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчик. Праздник кончился. Настали будни унижения.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru na cestě rudé šípky.
4: Jak... Vy už jste zde, bratře. Посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
0: В августе 1968 года «Пражская весна» кончилась. Пришло время других песен.

поверх барьеров, отражая радиоплюрализм свободы, программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь поверх барьеров. Первый раз в эфире в 21.10 с повторениями в час 10 ночи, 9.10 и, кроме понедельника, в 15.10. Каждый божий день по московскому времени.

0: микрофона Дмитрий Савицкий. Swing, cool, bebop, третье течение, авангард и нео-бибоп, история джаза и джазовых инструментов, биографии музыкантов, обзоры журнала Downbeat, бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка в 49 минутах джаза на частотах свободы. Впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть 2. Влтава 666.

0: из донесений командарма 38, Чехословакия, август 68 года, министра обороны СССР. Политическая обстановка в Словакии и северо-восточной Моравии по-прежнему остается сложной, неустойчивой и противоречивой. В подавляющем большинстве крупных городов правые силы, прежде всего в лице руководства областных и районных комитетов партии, а также представителей творческой интеллигенции, работников информации, стараются удержать свои позиции. Правые, подогревая национальные чувства недоброжелательности, которые вызваны вводом союзных войск на территорию ЧССР, стремятся сохранить за собой руководство массами на местах. В целом, проводя гибкую политику к политическому и военному руководству ЧССР, считают целесообразным предложить в ближайшее время в каждой области провести изоляцию, арест наиболее активных контрреволюционеров из числа руководящего состава. Не сделав этого, будет очень сложно и длительно вести процесс оздоровления широких слоев населения, ибо рядовой рабочий, колхозник, интеллигент на местах видят, что, как и до 21 августа, у руководства в центре стоят те же руководители, а поэтому трудно от них ожидать изменения политики и проведения конкретных мероприятий.
1: Рассказывает Винек Шилган.
2: Знаете, что такое пятая колонна? Это название тех, которые остаются в городах и в странах, но и служат другим, тем, которые окружают эти города. А это осталось и у нас. Везде таких людей найдете. Весной Дубчек ушел с этого поста и занял его Гусак. Вот это именно человек-оппортунист из пятой колонны. И таких было довольно много. Это были те люди, мы их называли консервами. Консервами. Это консервировали они эту систему власти, понимаете, этой тоталитарной власти, да, этой специфической роли компартии, которая все знает, все может, которую никто не может судить ни за что, ни за ошибки. Это были эти консервы. А это, с их образовалась пятая колонна. Это были те, которые...

Jeszcze do августа уже договаривались с русскими, что им помогут, что когда они войдут, образуют революционное правительство, будут приветствовать все эти войска, понимаете, цветы им дадут, пищу и все возможное, они усадятся и все. И вдруг пришел отпор простых людей. Сейчас оказывается, что есть такие документы. Именно это документы этой пятой колонны. Этих нескольких людей, которые сами по себе и по своей личной инициативе подписали какое-то приглашение. Приходите, спасайте, пожалуйста. Спасайте социализм. Не социализм, нас спасайте. Спасайте нас у власти.

0: Военная и политическая ситуация в Чехословакии нормализовалась, это термины советских и чехословацких партийных документов, только через несколько месяцев после вторжения. 12 октября состоялось совещание военачальников стран Организации Варшавского договора в польском городе Легнице, на котором было принято решение о сокращении советского военного контингента примерно до 115 тысяч человек и формировании центральной группы советских войск. Командующим группой был назначен командарм 38 генерал Майоров. Ему слово.
1: Есть общеизвестный постулат. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Это совет древних. Ведь, вводя войска, планировали, что пребывание этих войск будет зависеть от военно-политической обстановки в мире и конкретно в Чехословакии. И тут надо сказать и политическое руководство, и особенно военное, министр Гречко, он очень тонко чувствовал обстановку, и когда в Легнице собрал совещание не потому, что он не знал, что делать, он знал, что делать, но он хотел еще раз выверить, вот в этом мудрость министра, выверить свои мысли с теми людьми, которые непосредственно находились в Чехословакии. Что делать? Я предложил их из 30 дивизий, те, что находятся в Чехословакии, вывести в ближайшие 8-10 суток 25 дивизий. Почему? Да потому что политически мы выиграли. Чехословакия осталась в Варшавском союзе. А зачем же такую нагрузку иметь для государства нашего, да и для Чехословакии, нафаршировать ее такими войсками, в целом-то все-таки нежелательными для чехословацкого народа. Он обратился к Ебшеву. «Алексей, а что я тебе говорил?» То есть они обсуждали и Брежневу докладывали. «Я дольше и больше всех находился в Чехословакии». Более 3 месяцев, и у меня была огромнейшая информация. Я чувствовал тот негатив, который отражал истинное состояние умов не только интеллигенции, той агрессивной, но и вообще-то лояльной, дружески настроенных, и особенно даже словаков, которые очень близко нас воспринимали. Поэтому вывод нужен был. А как это осуществить? Было определено договором от 16 октября между правительствами.
2: Из выступления генерала Майорова на заседании военного совета Центральной группы войск Чехословакия, ноябрь 68 года. Оперативно-стратегическое положение группы обязывает нас переосмыслить вопросы боеготовности, найти взаимопонимание и выработать единую для всех правильную линию по поддержанию высокой боевой готовности. При решении этих задач иметь в виду, что вероятным потенциальным противником будут войска НАТО, ее центральная группа армий. Необходимо учитывать политическую обстановку и ситуацию в стране пребывания. Иметь в виду, что правые силы без боя не покинут политическую арену. Надо и к этому быть постоянно готовым, но не дать себя спровоцировать. Проявлять максимальную бдительность, не допускать ни малейшей беспечности. Высоко держать честь и достоинство советского воина. Укреплять дружбу с чехословацким народом. Безупречно выполнять свой долг перед Родиной.
3: Был грозный тот стат, когда мусел си содивать.

0: величенство кат.
1: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.

0: kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: В книге воспоминаний «Вторжение» генерал Майоров приводит слова грузинского поэта Шата Руставели: «Кто не ищет себе друзей, тот готовит себе врагов». «Мы искали себе друзей, пытаясь удержать их в наших стальных объятиях», — пишет Майоров. «Армия есть инструмент государства и инструмент достижения политических интересов, а не моральная категория», — продолжает генерал. «И потому прославленный полководец Суворов ведь не только воевал за землю русскую, но еще и подавлял восстание в Польше и бунт Пугачева». Политики и историки могут себе позволить разную трактовку событий в Чехословакии 68-го. Позиция генерала и через 30 лет после вторжения предельно ясна.
2: Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Как-то недавно я по телевидению услышал реплику чешского посла. Ему примерно такой же вопрос задали. А он ответил умно, как Швейк. Пусть русские коммунисты попросят прощения у чешских коммунистов, а чешские коммунисты пусть попросят у русских коммунистов. И поставил точку. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас в конце своей жизни могу отрекаться от того, что я делал.
1: Рассказывает Винек Шилган.
3: Ничего, я жив. Выгнали меня из университета. Я был профессором тогда. Руководил одним исследовательским институтом экономики и промышленности. Преподавал. И помимо этой профессиональной работы своей, и занимался политикой, потому что экономика и политика – это очень близко себе, вот эта тематика. Это до сих пор меня так интересует. Вот потом меня выгнали, ну, начал работать как рабочий на экскаваторах, бульдозерах, монтером, строил дома и все возможное. Вот. Жену выгнали из работы, детей не пустили в школу. Например, моя дочь, талантливая девушка, могла вступить в общем в университет, когда ей было 35 лет. Это уже после 89-го года. Как молодая, никогда. Взяли паспорт, все, посадили в тюрьму, жену. Преследовали нас этот наш КГБ, искали книги запрещенные и все возможное. Это средневековье просто. Пришло средневековье, а это называлось нормализацией. А эта нормализация именно заключалась в персональных изменениях. Всех людей, которые не согласились со вступлением этих войск, а их было сотни тысяч людей, академиков до рабочих, понимаете, выгнали из работы. А видели, что очень важно, что эти люди, несмотря на все это, устояли.
4: Фрагмент из книги Сдена Камлынаржа «Холодом веет из Кремля». После Второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. Огромное влияние в советской армии сохранили маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Упрощенно, их концепцию можно выразить словами: «Что наше, то наше». Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главным фактором, обусловившим военную интервенцию в Чехословакию. Советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства были на время урегулированы, а демократическая реформа Чехословакии задушена. Отдельные группы советского руководства несут различную долю вины, но все-таки это их общая вина, поскольку все они представляют власть, которая обеспечивает свою гегемонию в многонациональной, представленной различными цивилизациями империи, только путем насилия даже против союзников.
1: волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666.
5: Из донесения командующего Центральной группой войск. Чехословакия, ноябрь 68 года. На приеме у посла СССР в Чехословакии имел более чем 2,5-часовую непрерывную, без вмешательства других, доверительную беседу с первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчиком. С некоторым раздражением он сетовал на плохую информацию со стороны отдельных лиц Политбюро ЦК КПСС о нем как руководителе Чехословацкой Компартии. «Меня сделали ревизионистом. Разве можно мне в таких условиях руководить партией? Я не албанец, не китаец, не Тито. Меня позорят перед Политбюро ЦК КПСС. Поднимите все протоколы, все мои высказывания. Разве есть где отход от интернационализма, от Советского Союза, от обязательств по Варшавскому договору? Этого нет. Кто осуждает румын за их попытку отойти от Варшавского договора? Кто не принимает Тито? Я. Меня обвиняют в нерешительности, в безвольности. С меня требуют, чтобы я за 2-4 месяца перевернул всю страну и выправил все ошибки. Я знаю эти ошибки и выправляю. История оправдает мои действия». На это я заметил. Александр Степанович, политические руководители определяют свои действия и действия масс не только для истории. Но чтобы живущие сегодня люди на себе благотворно ощущали эту политику. В ходе всей беседы Дубчик старался подчеркнуть уважение и преданность Советскому Союзу и в моем лице, и вооруженным силам. Говорят, что все мои выступления после 21 августа носят оттенок обиды. Нет, я политик и стою выше этого, подчеркнул он. Перед концом беседы у меня в рюмке оставалось несколько глотков вина, а у Дубчика рюмка была пустой. Он, взяв мою руку с фужером, сказал: «Разольем пополам в знак дружбы и откровенности в будущем».
2: При посещении группы Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500. Это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись. Увеличив в 2 раза. То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено. Личного состава армии. Я был награжден орденом Красного, боевого Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия из Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва первой степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Это очень высокая награда. Вот так.
1: Через 4 года после вторжения, осенью 72-го, генерал Майоров получил новое назначение. В Чехословакии, в 77 военных гарнизонах, он оставил 100 000 советских солдат и офицеров. Надежный щит социализма, Варшавского договора, гарантию мира и дружбы братских народов. Приказ Родины выполнен. В Чехословакии все было спокойно.
2: В конце моей службы, когда опять-таки был вызван генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу, и он мне поставил очень конкретную, немногословную задачу, когда я представлялся по случаю назначения командующего войсками Прибалтийского военного округа. При Балтике должно быть все спокойно. Вот была задача.

будет мир на земле моей. Пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой.

каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана. Пусть исчезнут злоба и страх. Пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз. А утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится. К тебе возвратится.

0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали цикл программ к 30-летию советского вторжения в Чехословакию, подготовленный на основе книги воспоминаний генерала Александра Майорова «Вторжение. Чехословакия, 1968 год». Книга вышла в свет летом 1998 года в московском издательстве «Права человека». Над передачей работали Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шар.
1: «Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер – человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
1: «20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако, вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. О Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
0: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
6: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
7: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
5: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
9: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
10: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
11: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
12: 10 партий за войну, 1 против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
11: Реальный выбор на выборах – либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер 2.
13: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию. Вы можете за него голосовать.
14: Я призываю становиться независимыми наблюдателями. Смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
12: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
15: А ты помолчи, это не перебивай! Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
12: И кто против? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. «Я бы даже не назвал яблоко партии. Это не более чем ячейка», заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах. К примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года. И тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
16: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
17: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
18: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
17: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост.